0: MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, а только тишусь. Я уси тут в своих вибрациях.